хаашиг дайшчога тупо. И там икшмшта тукко. Мачи томанщяши нох кичиг дайшчога тупо. Нхамой. Нанишипо. Нанишико потони токшка. CJWE мохкенстис.